0: 자룽게 데키가 가고 못에 동고 송아 허종에 나타 고독 진토 주는 거 자룽게 데키면아 고독 진토 주는 말 저기 쓰고 못에 동고 송아 처못이나라 야란 주는 말에 ᱛᱮ ᱠᱚᱣᱟᱞᱮᱱ ᱛᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱤᱱ ᱢᱚᱫᱚ ᱛᱤᱠᱷᱟᱞ ᱦᱚᱛᱚ ᱛᱚᱝ ᱢᱚ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱚᱥᱠ ᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱤᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱚᱫᱚ ᱛᱤᱠᱷᱟᱞ ᱦᱚᱛᱚ ᱛᱚᱝ ᱛᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱮ ᱫᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱯᱤ ᱥᱢᱟᱥ ᱥᱟᱝᱪᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱡᱮ ᱥᱤ ᱥᱢᱟᱥ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱛᱩᱱᱤ ᱛᱟᱡᱡᱤᱨ ᱨᱮᱛᱮ ᱢᱟ ᱦᱩᱭ ᱛᱩᱱᱤ ᱛᱟᱡᱡᱤᱨ ᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟ ᱠᱚ ᱩᱫᱩ ᱱᱟᱢᱚᱝ ᱜᱟᱨᱟ ᱢᱟᱫᱚ ᱜᱩᱠᱷᱟ ᱫᱟᱱᱟᱨᱟ ᱯᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱪᱮ ᱥᱤᱣᱩ ᱥᱤᱣᱩ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱯᱟ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱢᱩᱥᱤ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱮᱱᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱤ ᱛᱮᱱᱟᱢ ᱥᱟ རང་ཉེ་ ཕོང་ཅེ་ པུ་གེ་ ཇེ་མ་ཏོ ཡ་ན་ ནོ་ པ་ཏི་ས་རེ་ ཨོན་མ་རེ་ ཨལ་ལ་ ཁ་རྡོང་ཏ་ཨ ནོ་ པ་ཏི་ས་རེ་ ཨོན་མ་རེ་ ཀུ་ག་ཏེ་ ཏེན་ ཇེ་མ་ པ་ཏ་ཨ་ལ་ ནོ་ པ་ཏི་ས་རེ་ ཨོན་མ་རེ་ ཨལ་ལ་ ཁ་རྡོང་ཏ་ཨ ནོ་ པ་ཏི་ས་རེ་ ཨོན་མ་རེ་ ལུ་ཅོ་ རང་གེ་ ཏེ་ཏེ་ ཟན་ཁེན་གེ་ ཀང་ཏ་ རང་ཉེ་ གེ་ ཇེ་ལ་ ནོ་ པ་ཆེ་བེ་ ཆ་ཇེ་རེ་ ཆུ་ཡ་ ཆ་ཇེ་རེ་ ནོ་ ཀང་ཤེ་རྒྱ་སི་ ན་ལ་ ཐི་ཝ་ཡི་ ཇེ་ཏོང་ ཆེན་ཤོང་ གེ་ ཡ་ ཀ་ལ་ཇེ་ སོ་ཀ་ཀེ་ ཅི་ ཏིན་ཇོན་ ཏི་ ཤེ་རེ་ཟན་ ᱡᱮᱥᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚ ᱥᱟᱱᱠᱷᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱚ ᱯᱩᱞᱟᱝ ᱢᱩᱜᱩᱜᱮ ᱩᱥᱛᱮ ᱛᱤᱜᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱯᱩᱞᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱮᱨᱮ ᱠᱟᱱᱥᱮ ᱡᱮᱥᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱴᱷᱤᱣᱟᱭ ᱟᱡᱤᱢ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚᱝ ᱜᱮᱣᱟ ᱠᱟᱣᱟᱡᱮ ᱱᱤᱛᱤᱥᱩ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱥᱤᱣᱟ ᱪᱷᱤᱴᱷᱨᱩ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱠᱟᱣᱟᱡᱟ ᱠᱟᱣᱟᱡᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱷᱵᱚ ᱫᱩᱪᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱤ ᱠᱟᱣᱟᱡᱟ ᱨᱟᱝᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱱᱚ ᱪᱷᱟᱴᱤᱱ ᱥᱚᱝᱱᱚ ᱡᱚᱯᱟ ᱜᱚᱱᱚ ᱜᱮᱥᱟ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱡᱩᱱᱡᱩᱜᱟ ᱫᱮᱱᱮ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱥᱟᱣᱠᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱴᱷᱤᱣᱟᱥᱤᱱᱟ ᱴᱷᱤᱣᱟ ᱜᱩᱱᱚᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱛᱩᱱᱤ ᱢᱟᱜᱚ ᱟᱭᱟᱱᱪᱤ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱴᱷᱤᱣᱟᱥᱤᱱᱩ ᱭᱟᱱᱜᱟ ᱡᱩᱡᱮᱨᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱱᱫ ᱛᱟᱣᱤᱱᱟ ᱟᱭᱟᱱᱪᱤ ᱛᱟᱜᱱᱩ ᱤᱧᱡᱮᱞᱟ ᱤᱧᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱤᱠᱷᱟᱛᱟ ᱟᱨᱠᱷᱟᱜ ᱛᱚᱴᱟᱛᱟ ᱟᱨᱠᱷᱟᱜ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱚᱫᱚᱱᱮ ᱢᱩᱥᱤ ᱡᱮᱱᱟᱨ ᱱᱩᱱ ᱫᱮᱠᱷᱤᱛᱤ ᱡᱟᱜᱱᱟᱨᱟᱢ ᱪᱤᱪᱩ ᱠᱷᱢᱮ ᱠᱚ ᱴᱷᱤᱣᱟ ᱢᱮᱛᱷᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱣᱟ ᱢᱮᱛᱷᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱥᱮᱱᱤ ᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱩᱱᱫᱤ ᱱᱤᱫᱩ ᱠᱷᱩᱱᱫᱤ ᱫᱮᱨᱮ ᱠᱮᱱᱫ ᱠᱷᱚᱨᱠᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱟ ᱫᱤ ᱠᱟ ᱠᱟ ᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟ ᱫᱮ ᱪᱮᱱᱤ ᱩᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱮᱡ ᱢᱟᱨᱢ ᱪᱮᱱᱤ ᱢᱮᱛᱷᱚᱱ ᱢᱮᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱛᱤ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱡᱚᱞ ᱛᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱟ ᱢᱟ ᱜᱩᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱮ ᱢᱟᱭ ᱥᱮᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱞᱤᱠ ᱯᱷᱱᱟ ᱪᱚᱢᱮ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱤᱫ ᱠᱷᱩ ᱛᱤᱜ ᱡᱤᱭᱟ ᱤᱱ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟᱛ ᱢᱩ ᱣᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱮ ᱛᱤ ᱥᱤᱱᱩ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱠᱮᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱩᱠᱟ ᱢᱮᱥᱮ ᱠᱩᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱹᱧᱟᱹ ᱯᱨᱮᱜᱟ ᱨᱮᱢᱩᱛᱤ ᱥᱤᱱᱟᱱ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱠᱮᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱤᱧ ᱪᱤ ᱠᱮᱣᱟ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱮᱣᱟ ᱨᱤᱵᱤᱝ ᱠᱮᱣᱟ ᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱟᱨᱮᱯᱟ ᱜᱮ ᱠᱮᱣᱟ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱤᱱᱫᱤᱛᱟ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱢᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱮᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱱᱩᱛᱤ ᱡᱤᱱᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱮ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱜᱩᱠᱷᱟᱭᱟ ᱱᱩᱱᱫᱮ ᱡᱤᱨᱢ ᱵᱩᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱝ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱢ ᱵᱩᱪᱤ ᱜᱮ ᱟᱢᱮᱱᱟ ᱨᱟ ᱭᱩᱪᱨᱟ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱞᱚᱝᱪᱮ ᱨᱟᱱᱡᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱛᱷᱤᱱᱫᱮ ᱭᱩᱪᱨᱟᱱ ᱫᱚᱠᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱡᱤᱢᱟ ᱞᱚᱝᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱷᱤᱱᱫᱮ ᱭᱩᱪᱨᱟᱱ ᱫᱚᱠᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱛᱷᱤᱱᱫᱮ ᱭᱩᱪᱨᱟᱱ ᱫᱚᱠᱟ ᱧᱮᱢᱮ ᱛᱚᱠᱚᱞ ᱦᱟᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱛᱷᱤᱱᱫᱮ ᱭᱩᱪᱨᱟᱱ ᱫᱚᱠᱟ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱨᱟ ᱞᱚᱛᱟ ᱫᱩᱡᱤ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱛᱷᱤᱱᱫᱮ ᱭᱩᱪᱨᱟᱱ ᱫᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱩᱥᱤ ᱡᱮ ᱠᱤᱱᱤ ᱚᱱᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱦᱩᱭ ᱱᱤᱨᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱛ ᱢᱩᱫᱤ ᱛᱮ ᱨᱤᱱᱩ ᱟ ᱪᱷᱟᱫᱱᱟ ᱥᱯᱟ ᱥᱮᱢᱵᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟᱣᱟᱫᱟ ᱚᱥᱚ ᱢᱩᱢᱵᱚ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱡᱟᱜ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱫᱮ ᱡᱤᱨᱢᱵᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱢᱚᱞᱮᱝ ᱜᱩᱱᱟ ᱠᱟ ᱡᱤᱨᱢᱵᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱤᱧᱡᱚᱨᱮ ᱫᱮᱞᱤ ᱫᱚ ᱴᱷᱩᱣᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱹᱧᱟ ᱛᱟᱝᱜᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱭᱩᱛ ᱠᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱟ ᱡᱤᱨᱢᱵᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱹᱧᱟ ᱛᱟᱝᱜᱚ ᱥᱚᱝᱵᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱛᱨᱟᱞᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱱᱚᱛᱤᱛᱮ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱥᱚᱝᱣᱟ ᱚᱛᱟ ᱠᱟᱹᱧᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱧ ᱛᱟᱠᱩᱱ ᱴᱷᱩᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱮᱠᱟ ᱜᱤᱛ ᱪᱮᱢᱵᱟᱫ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱫᱮᱱᱫᱟ ᱛᱷᱤᱱᱫᱟ ᱥᱯᱟ ᱥᱮᱢᱵᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟᱣᱮᱨᱫᱟᱱ ᱨᱚ ᱡᱮᱠᱟ ᱜᱤᱛ ᱪᱮᱢᱵᱟᱜᱫ ᱥᱩᱞᱩᱠᱟ ᱪᱤᱩᱠᱟ ᱥᱩ ᱭᱩᱪᱩ ᱠᱚᱞᱩᱠᱟ ᱧᱩᱠᱟ ᱟᱹᱧᱩᱨᱤ ᱡᱮᱠᱟ ᱜᱤᱛ ᱪᱮᱢᱵᱟᱜ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱟᱹᱫᱤᱱ ᱪᱷᱚᱢᱚᱞᱮᱝ ᱜᱩᱱᱟ ᱠᱚᱞᱩᱠᱟ ᱧᱩᱱᱩ ᱛᱤᱝᱜᱟᱫᱮ ᱠᱩᱣᱟᱫᱮ ᱛᱤᱝᱜᱟᱫᱮ
1: ᱥᱤᱫᱮᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱩᱱ ᱡᱚᱵᱩᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱷᱮᱪᱷᱮ ᱞᱮᱱᱪᱷᱱ ᱥᱴᱚᱝᱪᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜ ᱞᱮᱪᱷᱮᱱ ᱫᱤ ᱡᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱪᱩᱛᱷᱟᱝ ᱡᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱵᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱡᱟᱠᱷᱤ ᱥᱛᱟᱠᱞᱟᱣᱟ ᱥᱤᱞᱩ ᱪᱮᱪᱷᱩ ᱥᱛᱟᱠᱞᱟᱣᱟ ᱟᱜᱷᱟᱱᱴᱤᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱪᱮᱪᱷᱤ ᱱᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱫᱮᱢᱚ

0: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti lampun uchi chamchin che lamba
1: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor u che lapsin delpsil lamtun
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི རང གསེ མ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ནམོ་སিনু গুতমদিদাগনি দিহানচিন তাওনা কাচোনিনা লখতক জামসা ইয়না জিগিফসা আন্দুমু সপ্তা মনোরাখসম ওতান্দুমু জিগি চাচিন তেনচিন মাজ গোনি তা তাংতুমন কাচোনা তা জোন বতনা সিকোনু কালোনা বানচোনা তারানি তাকেন দিনচোনারা পাচির জিগি জাচি জাচি ইমিনদ মুজিকলক তোরনা জকমু
2: রিরিরি
3: তাইনারা তারং হাজিনত তা লখতক গাচিন রাজিনত মাখিদ তাঙ্গনি там мгэндэнг гэдэг нь дуусан зам за тэн та яг юм хийнэ дэ тамтила кайр дэ тэн нь таллахтгын жүндэ сема танг мэнэ давхын аллахтгын мэнэ тэкпа андон дэ таркпа дор чикүчи та тирэнг самдон дэ чанг дэ тэн нь таллахтг лэн жүндэ сона дэ давдэг мэнэ самдо мэнэ хопа мэнэ отан дэ мучи атсэкэ аллан кэ кэл конэ та мэнэ кадо маа дэ кумо
2: ди ди ди
3: ола ола сэпэтэ та нингаг чуяннанда тандонгли такасан кинин ян тордига амдандинде олон тасан
2: ниди
3: сичэнгэ яннан гэнаа ка тондити соманнан баг ян динди сонанати таунжина чи лоцик лахтгален слап чимен тиханчини лахтгмил алан кокон дивона яди маа маазык
2: ниди
3: оле тейна та лахтгнда нипэтэ чидалин гонэри дина там дамнан гэ йитэ сосора атни жакку сосо тайна фитигита ринде калу дина тисю кота фенати лахтыгнымо та фажил та госари
2: жери
3: атена рани закван цойнара та нитун сымга та джоага тинне хэ джекниманди та джаюнг амама тимэ сучин джили сучин хэ нагаанда дилда тагни зондым дүн дэр жасымды табыгы зумо
2: жери жери
3: оле тимэсл хэна та нитун жега да нагаг тих тини зонти атанда кати ясанра тиж ясанра тагда тагни ангист лхтэр инимэс тан ацохчам сэтэн сэна дэмдэл дэндэг жатымды нипэт сэтэн сигуни тан сигуну отанда мы тан китан
2: нэри
3: ола тэна бахчэк лхтэгэнды гонугу джимсин кари дэ чэрга гонры едитана отам мамадыгэ трита ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: lankur kotana tachu tama chana thamgi ki manha din tarang chi go ya tachu lakshmi la lankur kotana thum tanga dono jonglam jen de chakim ga thum da tanga dono tarang chi go
1: ya ding
0: o den di la khan dani chu kan dit na tachu chartin dani dik chigara sa chime ki dige jonglam jen de chakim tan ki zo o tachu lakshmi la lankur kotana ta tomo chana chu tachu jen kan chi zo
1: ri
0: ola ola di han chini lakshmi la lankur kotana ta yang chin dem dik ton chin la su pa so na ta chu rang de tang tem dik chin gan khin jo la su pa
1: Да,
0: я не знаю, что я не
1: знаю,
0: что я не
1: знаю.
0: Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я
1: не знаю.
0: Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не
1: знаю,
0: что я не знаю. Нянгак сирам таймгани да тан чизга ламдуна шипсина мой кун тен а мо лала ма чиаду то мо сена гуа то сола чири та корон то сена чапаз к там да та чапаз гин фу гча да та дана ма фо же шипсили тан к ма гя до кун то мо та ни ма то мо сена
1: дари
0: ти а мо шипсина мой кун джемсин да а та цу нам да цу кан да на а тан джемдил к чагу чема чунсим да мон бу мон гу се бичет
1: дари
0: арангын нэг цэсхтэн ажилла жүнгэл мэт би чэт отас чэпсин намы гондри итна вчерк дэмдэк чагунд хэнгүх шэгона та чизэн ви тапк чиону та калэс гүкэдэна та дэмдэ нэст багта жон сосони чэпсин намы сэжүтэри
1: нэри
0: тэ дэмсэн калэдэна та хэна а дэмдэ нэст па ламкавы чэпсэ гүди чу лахтх мена Yung matuk, langkura yigi matuna, langkura chul matuk. Yana, waimik langkura lasukpa, langkura chul matuk. Di tengita, demzik ta chagu maazig, demzik nyestukpa di ta langi sosani, shishishin tanga dhigaday tangani, ta ngayngu tukonu. Jemsin ta mozir.
1: Re, tkri che, tina tirang nana ra shin soji nanga su lian tina shiki datang ija che sanka nabande, chu lakhtangda mela datang nungkur kurgun da mugun jamzhidiga dungig chandag zui datang ija che sanka nabade nanga su jamzhid dianja kishukwa kashin rangzik ngay tina tirang kabdaan dhordi nangu, ngachun nana yangchir nyang tukpan tiji che shewaayin. Yeah,

0: ᱪᱤᱠ ᱟᱞᱚᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱫ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱴᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱭᱤ ᱛᱷᱟᱱᱛᱤᱱ ᱟᱞᱚᱨᱞᱮ
1: ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱥᱚ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱮ ᱜᱟᱛᱷ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟ ᱛᱷᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱜ ᱡᱟᱫᱮ ᱡᱟ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱚ
2: Яна чөнг чичг сотина тарта чөдөрнг залхбининг начун шипид гацл татун линцэндэг цамба тэнпу чөки дэнжэрнг наашиг жуйэл рэ чөки дэнжэрг цамба чөнгөнд инжина тупо чөнг чөнг цог гэлэнг гэн жэн тэн омсаг штагва чөнг чөнг зэрэла тупо чөнг чөнг си линцэн татун гэ шкэлэм жилэ датанги рэнг гэлэнг гэн жэн тэн омна чхүнэ мэцэг ян дишгаар гакэн яна дишгна ланчи гэн жэн тэн юкэн гэ тупо чөнг чөнг цэр рэнг гэ жалэн юнэ гэ замчи юнаин ачу на чөнг сибэр гац линцэн дэг зумдэг цо чөнг хкэр ян на чхнэри ngachi tupo chung chung chi kri yong na ge sam chi de ge chuan ni adam si yue bi go ni lin chen ta tong ge ga si tupo chung chung nam ge nian le ma go zhe xiang yi yan ya tupo chung chung cho kone a chi ge ngo shul si sim ba ta de deren ge jo ki tgin jer ge cham ba chung da ge nang a Цонхун ушкала лунчинг лунцук нэнни янг чэт тубо чунчунг цо дамси и да тэнги лобше гэ гонсэн гэ лэхши сэ гэдэг ши юу нуг гэлэн тэмэмэ инжина тори жима чунчунг гэлэмэ якэв лэн нуг гэлэн ngай зумр хоб чунг сэр гэ нолэн дэн зэ тэнга я тэна тубо чунчунг цин дэн зэ жамна дэрэн а чи гэ чэт ngай зумр хоб чунг сэр гэ нуг гэлэн дэ гэдэг шэтэн чэ си инжэрэл Арэ татупо чүнчүн мангаз гэ хийжэрэл. Ngachi machi gungu. Chi thukma gэ thubra gэ. Ангэ сэ та thubra gэ аргонтам джэмса. Яна thubra gэ готам дэ гомба. Пэ да тангэ. Рэнг гэ шамтэн гэ гэргэнжа. Чэнгниви thubchuk чүнчүн цо тэнг нямтэ. Малу чэкэрэн гэ thubchung гэ цуан дэ. Ата thobzhung ge tsua ge rinban di njig zhugu da tangi thobzhug chungchung munga zhig da thobzhung ge argonthim di gomba pogo ga re da thobzhug di dhig ga tsone yung zi na shira kori fshetin zhig zi na arang ge fshetin ge zhannung ge to na ngum tsarwi shtushchit dambi yang na ᱟᱛᱟ ᱱᱟᱢᱤᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱢᱤ ᱡᱮᱛ ᱢᱮᱯᱟᱜ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱚᱵᱡᱩᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱥᱜᱤ ᱭᱚᱪᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱢᱟᱥᱠ ᱱᱟᱪᱤ ᱢᱟᱥᱮᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱚᱵᱡᱩᱝᱜᱟ ᱯᱷᱚᱵᱡᱟᱛᱟ ᱢᱟᱭᱢ ᱥᱚᱵᱡᱟᱛᱟ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱢᱟᱥᱠ ᱛᱤᱪᱮᱝᱜ ᱛᱮᱨᱝᱜ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱤᱝᱡᱟᱨᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱪᱤᱜ ᱪᱷᱮᱛ ᱯᱷᱩᱨᱤᱡᱤᱢᱟ ᱪᱷᱩᱝᱪᱷᱩᱝ ᱟᱞᱢᱚ ᱭᱮᱠ ᱞᱟᱝᱱᱚᱜ ᱞᱮᱭᱟᱝ ᱱᱟᱭᱟ ᱟᱡᱩᱝᱨᱟ ᱞᱚᱵ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱨᱜᱚᱱᱚᱜ ᱜᱞᱮᱝ ᱫᱟ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱤᱭᱮᱞ ᱴᱩᱵᱚ ᱪᱷᱩᱝᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤ ᱴᱷᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱢᱤᱱᱟᱨᱟ ᱟᱡᱮᱞ ᱢᱟᱨᱩᱝᱣᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱡᱮᱞ ᱢᱟᱥᱤᱯᱟᱜ ᱢᱟᱭᱢ ᱞᱚᱵ ᱡᱟᱨᱮᱨᱤ ᱭᱚᱪᱮᱨᱮᱞ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩᱢᱟᱜ ᱧᱟᱢᱜᱮ ᱱᱟᱭᱟ ᱟᱡᱩᱝᱨᱟ ᱞᱚᱵ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱨᱜᱚᱱᱚᱜ ᱞᱮᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱩᱨᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱᱫᱤᱞᱟ ᱥᱮᱴᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜᱥᱭᱟ

이따원이 럭치베시바나 샘큼제 어나든 하초크 중스바 어둠마사와리 아니 이츠른다 떡라비시그니 파마츠를 제트르 샤기 이츠르제 삼칠 잠시 눈두디 토마르 아다우라 카츠브 호르위 콘슴디 시비 리스톤드 보지 마세제 지통라 기츠 코르아탕 아장쿤라 곰비 파미 아짐브르 시르통디 시비 땅 포이니 슬링율 파마니 시르통거근다 송적비 시브르 콩이제 샹지 땅 시슝 토마탑 딘진진나 시브르 키르상가 심시 땅 예치제 알로히제 버실 Равина Сибингхэнни Занкун Жемажун. Дэжин Пами Карсултан Одунриджи Сиби Семкэмсэ Нжихчэхчэла Чэся Штурчэчэнни Сэзун. Сибана Сибарнгэнби Пами Занкунчэ Варшилжэби Нивамэби Нэшимжэбали Чэйнгжэмэни. Дэйи Сиби Нямчунвэ Семчэлла Гонуэнхэчэ Амакэзусэбарэ. Tātāṁ ngāchī shībā gā nyōngchūr lā rjīlūn shēgī. Shībī cīmjī shāmjī shchūng kīgī. Shībīr gōnūn hī mūshū jatāṁ shībā nā arāng gā dhīgtīm jūy tāvir zīmā rōng. Arāng nī jī cīmkā mūshībā kī lāng nī, dē nā arāng nī jī gā nātū yīmbā xāvir rōgī. Dātār shēchū dī. Chītī, ngāchū Мы дарма цула, мы дарма ци на дуньюл. Дену, нга цу рунни чи тхчу ше тпайин, чу чи дитала цимкарпша мги тава. Мжигтар дундаг чи шунгин. Сипр пами шамци цурдан жугбадан панцин че сива нюнги. Ападан аман нам ян кудан кому ла ндан чива ди тусан жугги. Семкэмэ лусуаци. Лунаачиг би шиба мангби шинби цура мачигба ди хиртуг шетабжин юл. Дир жачин, шиба ди ци ама мачигбири. Ама лалану дунсимжи луна джу ламламжи жинюр шебадан. Лалану чоги бжин хыр-хыржи симжи коригна дарчин юби имбари. Парганшиги шибрнангви рэнчжи Фобсу яхина сиби амала шичун нонджа динсир чоки лалмеби хцеви чул цови вэмичэ симшина шинчим тан овгпев джухчил шуэнчих сани таби корик мэкэнла зэгун тан гэян нан тав дэй жуэнхэн тан жуэнхэн гэ чэмцэн корик жигжэн хтэн табэсо

0: 파르클 조비 인근 도읍시 빌릭 도듬 냠디 페지샤비 걸흥 고직진 조사랑답디 제조리 제출 주시 진빈제 도읍시 고르제 집실 가친당 초름샤비 타제 울람샤가 진 도읍중 당 럭트럭 당습시 바당 샹친 당업이 태뚝남비 흑독십샤비 고직급 쇼용니 돈출시 브마슬 멍히그니 라게시 부당 척트루시 드북단 클릭 소우시디 디르머 지미샤 우르 고직급시 샹친 당업이 주지존바 샹친 당업이 소소샤비 아윤탄캉거 수지 리치판 진조라지 브마즈르 담샤라 냐크나바 디츠거강거 탕디 디톡산 지르샨 섬더니 조거 렌츠더거 좀지급바 냥심 세랑당 좀증간 크와 소눔 세랑당 화합든자 소무실지 예네 스타클와 비글로 제치브 타클와 아가트 세랑당 소눔 렌치니니 예네
1: Арджал чим мхсэр чигняхан арангнил сунви гоча чим чун танг жолам
2: Яс эдэнг санкл ханжи чэнам бав демуэна чэци диштэрм цорхны жангруг нямчин кан воркл лунчин г чим чун танг жолам лэцэн лах самбар гавсэ нга танг ди лэцэн донзэм ба танг зомжг ба тамрин чэбин Дина дэрэнг чамчун дэнг жуолам лээцэнд цамба чунг хсэм гэв гарвю. Цамба дунгу эна жухуэ эшиб дэнг цамба нюа бжачам хивша цамба хсэмба бжачам лонжэб жиэн. Дина шуни дэрэнг цамба дунгу жухуэ эшиб гэ цамба дэнг ашиг жуэл.
3: Жуолхуэ чэма чунг хсэм ла чамчил ца дэнг ранпа ю.
2: Ганчанда дугундыг нуцхихтан гону дамуга корг жожиз гачиниз горгшио тедана ада жожинда дуг жиландга жившугн аци да жардяга лама шимкен тоқурда кирге тахтун янкен ла суккам сонна тар жима араннг кирге чимтинг кэгэн дазу жардяга ламдани чий сунгчу бегу дежинт да жардяга ламдани араннг кирге хтамжурча янна араннг шавчил кантыгызга нем жогуг тавшук со сони чу жилинзгил тедана теринг шавшаг жожи дуг токмарна зуугум янгаргайна та гол деви четтере янна нен хтуи чет ни цамар тугзу шинен тена шуни гчу рележинт жожагын ашиг жуйл тедана жохи тунгма уинжина та ништун нешчик логнаңзга сачака кемузгни та мянган жамян сернызк кырг чимцанг та жиндинг дөннийг кунганда дугунда шиксу иск шиксу инун да дугунда кырчу деваның гымне жамба мянга цэрин сернызк жамян гым кунга шиксу икунука чимтиндигим тинзг марыз дадыңи та суми сагныг докын зыпчин дек гатыгдаңс хтыгныг шенг та докын зыпчин дек гыңг дадыңи жамян г кунга шиксу икунуга нитслар жинуй дадыңи ода чунда дугунда чимтиндигим тинзг мары Дэдэтэн кунгашиг суйна мачугузи дали жамянга кырсынг кунгата шиг суйк мавшигс. Дэржини тан жамян секунундагы янда инг танграр гынгыр качап жилдатын кырг чимцынг кунгашиг суй жу шаванды докын зыкчына декка гатыгшыры нум ятнаты кырге тан девах чүки дем цэрин секунунда ну хисомс. Хинугыр жини тан жамян гара тондыкта ела зуңдатын дэржини вилитар кантын цуквара яңна кырге та жалым сосуп жилдатын Цэрэн хзу инүүгэ, да цэрэн гэ чимцэнгэ на чугу, цэрэн гэ хан емдэлла сугуа да нэхмүд жаг, амабэб дэлла сугуа гэр, гача гамэн зэгвшэцэг. Вшэл дали, да цэрэн ран жаван нэгэ энэра, тан гамэн а шганчэн сугуа ла сугуа бжэл дардэн гэ карцул цэгцула ра гамэн шон нюнсэг. Рэчара, да жаван гэ кэргэ эдэр жуэнчаз гэнэу, янна кэргэ нэхмүн эйчүүдэн цам жэгжу хара шуг, дарун да кэрчу дэва цуга хчиг мацла дева жамба гэр кэнчэн цуга гэрунг гэнэн ян дэтэн дэр тавэг гэлэнлэг гэнгэг гача гэмэн зэвшэц шэнну гэр чэнгэм жигмтэр да цэрэн секунун дэр намэлэн камэл нэмэй дэли самэр камэл мэнбэй дэли аргэн олэг гэрнэн боса ахэн гэнэмэн дэ аньом чэн цэнбэй дэна рэс агэнчэн хунэн шивэв жэнтэ сагэнэй гэ мэмэн чэмхэн нэн асунг дэдэн жамэн секуну гангэда да ка цумэн нэн цэг цумэл вэлэ дэли Кубцэн цомлэ дутх хэрваз гыю шиг цомлэ шэри ватаз гыю. Мне сима мэрэнни цхыз гыпшал уртар жива мэрэнни рмаз гутулу. Нди тэн дэни жаван гы куни ва жадыр кэр ушаг го цог гасан чим хум мөпчэгу. Ди ханчэни коэна чок ку чимцэн гы чимэйна чок ха нэмдэлэна чок гамын

0: ཁྱི
1: ཁྱི རེད་པ ན་པ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེམ་སིན་དེ་ཆོལ་དང་ང་ཚོས་སོམ་རིག་དང་ཆེ་སོག་སེ་གོ་ནོ་དམུག་གི་ལང་ཇི་སི་གོ་དེ་གི་ལ་དང་ཏ་སོམ་རིག་དང་གི་ཆེ་སོག་ཤམ་དག་གི་ནུས་ཆེ་ཚུག་ཐང་གི་ཡོ་ནི་ན་སོམ་རིག་དང་ཆེ་སོག་ནི་གི་བར་གི་འདེ་བ་ན་ཅེ་ཏ་བ་ཟི་ཡ་ནི་ན་ཅོང་ཁེ་ཁ་ཆུ་ཁེ་ཤ་སོག་རང་ལུག་གི་སམ་བེ་རིག་ནེན་དང་ཟིག་ཏེན་ཡོ་ཀོར་ཏ་ зомба бузык рынгыр самшиг пикан дейнгина торнтыс тонгона чигер тонгонина деп жинты зомба бузыга сонгина дирбк жошара мамынгын долунда тогонда сомрык ламни армонсун екорта сонда чиг сонгын жоги талас кагын этилтэнгина жирчи далтын шорты тарты онд сакл кер зомба бунама сонгина ян сомрык сарвагын этик ламтын зина чук ревазна чук талас кагын кирги маазгы тони тиги дали кавдазге кигин Тэна шивны гэсэ хэглэм дэландга танга кондэ басгил.
0: Вэй.
2: Вэй.
0: О гэргэн дэму.
2: О дэму.
0: Дэму дэму тэран гэргэн гэ ngachu janje tangle ino thiji chi chine yin.
2: О я я донзын ба кватын че дэму куркыз шину я я я.
0: Я я. Тэгэна та тэран гэ лэмсин гэ жожи тавр цонгэна сомрыг дан чэсхү зэри. Дэму гэ жожи зэг тан кли юнэр. Томр гэн лэг та сомрыг дан чэсхү вар гэн дэван дэ ингэна. Сур зон дал дан кавдаз гэ тон тон зэгэна.
2: ओ या या चुक या या या चिंचुक जिना तिग छप छग ता जु सुजिंग ता तंग ना चुंगरी जिना ता चिंचुक को कर ग अर्गनी जिना ग ता छ जर गुनर कर ग टप छा का छिंद गरी ता जु मीर गन छोना ता जो क ग अर्गनी ता रंग सों दम कर छिं बु नि ओक आ तिना ने ता मीर गन द जु रंग सों नि थोनी आ तिने चिंचुक जान तन जर कोन दी कोन थोनी Akirge Arginin sekunda rambajin da shongzimu.
0: Rede.
2: Dinata ole Arginin da chikirin da manda chimchukchan da jirchik kirge da chimchukka tara shena da di charchin da zuuri. Da tayinda da nyaga wak shafshil tamchiku da chikirin da diyandani Arginin sekunda dinandani chimchukka nanyara chikirin da Arginin sekunda da magi chakshira dikhtonga chavindari. Тэнтэн та чигэдэнэ доймааны зонгода зомлог секундза чигэдэнэ та аргниг дагжа соуз гэрэ та аргниндаг ок томгдэ манга тэндон та музри
0: жэ жэ
2: а тэнта аргни тарпэ тонгон уг таксизина чук тима чэ чигэдэнэ та зомлогнда чигэдэнэ чэн чук кэг дигжа ди тони та ньюр та кэг гонуг тому самду аргнизга качин зри та лоржистан ёк ти юна тэнтэн на чигэдэнэ Тагдин дэнэ ши гонузга я чэмсух секунда чэмсук тан итэрзэг дина чэмсук секунда дарын анязга логлогз чух дан утмыз мар та чэдина та нэтан нэгэн дэваг тан ди чэм дэм зэр хүнд дина чэмсук секунда чэмсук дина та үз нэзэн дана чэмсук дана кэргэ ок рэнгэ хама тан вотг тан а тэмэ ок пэнда мяншангла спойун дин дэваг тан ди чини а тэмэ лоптадын чуна я ок гэлэ а мэмба да манкан чуна мэмба тан кэргэ та напа ओ तत गन्य तन्यगन देवा तन ता चंचुक से कुत चमरी तिना त छुनशला ता छिगर्दिन ता कग अरगिनीरा यंगना तोमरग लास पातान दमु कग सामदुरगिन ता तमो माय बाद तवे दमरी या
0: हम
2: कामिर क लोरजिन दे टी सोनारा ता चंचुक पेजी तन अफतनी कग

0: 쫑글라 다 치즈고 거지나 그렇게 늑뜨고 쫑르기지 그래 다 이뜨고 쫑르기지 어떤 뭐 니오 그 뭐
1: 제
0: 늑뜨고 쫑르기지 건다 하정 다 이는랑 이뜨 무슨 또 치즈 가지나 다 미팅들라 가차 쇼마니 다 그게 쫑르 요 세컨드
1: 제
0: 아 또 딱 좀 늑뜨고 쫑르기니 다 고산으로 레터라 이게 쇼니 다 치즈나 다루 똥아 똥트 안 친하다 똥 무슨 다루 납자트 자장고 다도 이긴데 쇼니다 신친을 미르간소나 디충거다 치거든 능득고 종근데 미르간소나 하창땅나니 아 그게 로지랑니 아 이토고 종근데 그게 점점 폐지 송우다 땅니다 여기 있을 사르토 있다 다른 바브진도다 여기도 괜히 라프테니다 그게 다 송을 그 잠치르까다 이토고 하탄 뜨무즈르무 아 드니다 이 신드가 능득고 송리 흔집지나 딱 도마티스고 사동다고 Huawei dong ta kun jukna na kesh ki dong ta ta no shuk khama ki dong ta ta zu jakar ki mahabharata jang ti dong la so ta mu ta dam lang ta chik sar kun ri ki arghini tang lorji tang ta ki mir kim pheji tum wa ki na ta na chum da na ki tum ki ki dong ri ji ni da ma tu ki tam ji la so khoyang na to ko som ri ta na na to ko mu ta yi to ko som ri se ko ta zu yi ji sa to yi tong ta chi ni shong nu ta yitwa college mu sam dong dang nang ter kara yitwa kunu na chukrat main ba ge ta jigni ta ke chukwa na chukwa ma gere na chukwa ti ke yiki industrial inda ke sam nu khun jub jin ta sam dong tang ta dik ker tang nyang ng chik chum las ko ma zo nu o ta ta na ta chig jin ta ji sa ni yigi ta ni ta chum dr ta ge ta ke chatang ge shak kun gu chum ri se ko ri ta yitwa ko som te ko aling go ge ya Та сонгын дэхтавын аял чигэдэна кэргээр чимчугын пэжийтан тэкэртэн дэвоу нэгтэм үзэр. Чазгаадзин ада, та егэдэг сахтуу энэра дүү маңазга янгавак таазгүү чимчуг сэкунда нэ маңгаачам нэзэр мүү. Рэдэр мама маңцхун дэ чигэдэна кэргээ егэг гөчжу да, егэг таа лондон да, егэг хийжүүгүү кэргээ гөхгүй мэла да, маңчэва та жакэвшинаа мэла да, нэвшуг тавын адарий, та мүрэгкантан кангзгэна агэзуу тавын адарий. Маңцхуды хитрахин ма ягэсин шинэрзина та хунжубжина тэгэд катте ок гынчачину сэгэн талгына юну ти нэ курдык мату маңцхуды ягэш бол мар тэстүп тела катте та сонгылас ба ягэтэнгна юнара та маңцхуды хаг бол мар тэн жирдүк за чэмпу за чи шуну кэнгэрзина та кэргэ рикчэ чартэр кэзгни та чигэдина кэргэ чимцуг там пэджи сонгуны кэргэ золи та сонгын да я чэмпу та сонгу ти маңзыг тэнгэ та Маңцурга чигэдина кэргэ зоуара яна цуматып жагуна ньюрта да каптыда йыгыши гойдандыр. Тендантаг ду таур кэргэ чакун гы жонцык кэргэ лоптанда жачын бу тасынмыр я. Та лопта таурнара кэргэ кэттыгра яна чи чилик бара да тих куртэ кэргэ тму конагыңзы мары та. Чир кэ маңцур шейир гайна чу маңцур кэсу тамчы куда сон лоптана на йыгы жангын тэна чу та. Маңцур тыргата тыркита чигэдина таг ду мама маңцунде йыгыши жу куркыпты тоната чигэнтэ сукурта ок татангыр сорунда да жачын бу тарсын тым үзри да мир клор жетисин да а дата еги жачын бу тарсын утгызрари да миргинде пеже сун утгызрари ди нанира сукурта ок чимчу пенди не да ок чисер гүнө кеге жердугра киндел ок чимпу тирсын зге
1: аже
0: та тендо ти комун тунта чигэн да маңцур кере та чигэн араңганг еги шинути маңзы китэн да ок сонгы самт маңабыг зму
1: аже
0: маңаблыгын мыты чигедина та соқурты нышықтау өнері та ок рисчик жатыр дин та луңап жатыр жат ирен ата үзу мия геркес көне танде цуқара та тіл моңг та чиг күнжүк жа цуқара яна тіл моңг цуқа мана мы герке та кеге соңғы самчинда маңа соңжу лам тиос сөзге тата қара дина үзу маңсық чита еге ок чабдылатын дон сосу чабдыласын дег квадрене картин де мечина соңғы дым уджа чеп бутыр ормар Так зуолан чонара читира, та чамошана, та хунчигина, уэйхи гондартара, эрта та уэк, та уэзу мансу сыргун, та тарки ок, та чамошана, гячага, та гяча гэпчит, и гитара мэхигин. Махи тона та чигадина, та тарки, сумргин чона, та тачан чона, шиги, та гэнтхарамши, та тихкава йонамар. Тани та чигадина, та чиги, тангарабка зосун за читарин, та ок, та каптыг мансу шэйргина чуку, та гэчу джангудды, каатангу, та хоча чиг сунгутани, та гэчу каануза, самата, Совта сунгаранги йигинда кочихи вечиши тентарын бажинта та не чамагарта ока сунгта та сунгта хуйчу гинагызы биз ойкы тарып сунган чона тондуп жагара кап чилга тондуп жанда капте ок тача нянтыгына чыгып кирди самчи тумуз тар сунган та капте та ок сосун дегита не чама йиги хийжик тамыр я
1: же
0: yegin de khisno mazgi tane ta somri ra ka shokin de ja chu ta somri
1: aje
0: zonu tarnu ge ti tane ta chge dina ta somba pur ki ranan ge samdura yana rang ge ta chge zo kun chin chuk de la ta khsha ju chin na chuk yana chin chuk ko kin pe ji de la rang ge sam chlo nu tam chi bu da tam chi na chi ta ne tam chi de yim shira chin chuk pe ji de ta ge khichin chin bo ji ta ne tam zu ri ya
1: aje aje aje
0: a ta ta che ke chi ko ke che sun shana tam zu da chin chuk ta zon kun de wa ta
1: Жи-жи-жи. Та гергін ғы сомрғыра шасхуң негі варгін жеваты енгіна маңазғып шататына. Варкім дэ ғандыға нен жагізгону енгіна. Шыртын ғы сомрғы самшызға сонгіна, та шасхура тіне ми жүгін дэ енгіна. Самбі тофхы қандазғықтыр тімнина. Тих ка күрті енгіна ең гэрінліқ та чі хуэ чангдалі тігі кавдазгіна.
0: Я-я, та самдығы таңнера, та чігізіна, чымсоқын пейджин дептінің ентама ерекші сонғын, ерекші ну Tiya maalik tangani nyat tamchigu da chigizina chig da xiyun zindina chukku, da kantara tanjik tangi niligzina chukku, da kibsha maa kisungu, tamu ga kirga da nyagijar sungu, da munchitang mandraga, da gizhi kakilab shakunu, da chigi yumonsay tanga chayangu, da tiya kurtari. Tabzi tanga da chigizina, da ten tanga da zombapo maa gazga, da chigini kanra zina, da kirga waka maansukho nani da yara wad tangari ya.
1: Zhi.
0: Maansukho nani yara wad tangani zombapo maa gazga chigizina, da kirga waka Rāngi nī tā rāngi sīm tsukhu, āñi sī tī nāng tsua rūn nōgu ñāmi yōng rā. Tata wā kī sōmbhī, tānti yake tī nī kī, tā kī kī sāmshī nāngā wā kī rāngi, tā chī sār kūnu sāmbhū lā sī kō wā kī mchūn jōgu kī kī tēnchīn tā dhūr tāng rī. Tēnchīn tā kī tā chī kī zī nā, tā thai kī rā wā kī tā mā tāmchī kī kū shī nī kāng rā zī nā, tā māng sūr kī rā, tā mū sōmbhā pō zū māng sūr nāng zī nā chī kō, chatā Rīnu gu sāmchīn dā sūkhur tā tā gu chatāngu nyo zhīna rāngi līgāng tāng rāngi wā kī dāchika sāmlū tāng hāchīng kātakh nyesi kārā tā tsāma gā tīk tāndur jī tsāma gā tī nāni rāngi wā kī rāng tāng sāmlū gu kārga dāchika sūr kūrūn tsōwāz gā rā tā nāni māngā nyet tāng dā nyen dā matsa chī zhīna tā sōmbā pūr kī wā kī chimtsuk tē tāng tani yāng nā chimtsuk tī netu rāng zhīn jāng gā yāng nā dāchika sūr kūrūn gā zhī wā kī dā tīngyāng nōg tūmū tāwā lā sūkwa tawa sarwa la sukwa, ta tamushali, mansukul ka yang rang rang ta nyega chigda, rang rang rintan gongjir shechu ra ta rang wak, ta ngonchila tina, ta rang rintan gongjir shechu na chukwa gacho chigdang la sukwa, chungju gunda mu korkil shindang dhari dita chigda na ta wak, ta suma ngim shakunu, ta samchi kunjib yuna chizga tondib yaga wak, samchi nda gdi tangrib gandhi samchi wak, tukman zhung gudang dhari tar jimchun tana wakunu, nyo tsangma gdi na kuwa nari Ti laka ti san ta wak temonga wak rangzin tengu dang dara, temonga kirki dikhan ra, temonga ganchit tang na ta chikchir ki chun dang sikur ta nye satang sinar ti tandur chini. Yang na wak tas tandur chini mtsi rangi ta tinu jini ta rangi wak tas ta wak ta tsum dhanan duni. Ti mtsil ka ti tsum dhamatum na ra ta ti sanlu la sikwa tanglin chi rangi wak tsua tang, ligang tang, chanchuk la sikwa kirki jibjir se chi wutamu. Dēnbā tā khitā kuchī tōng dēyāng chī gā dīnā tā kāp tā gā rizu wā kī tāng rūp tsōng rūp tsōng rāng tā mūz rī. Dā jān tsō nā dhari, kāp tā wā kī tā dī nābzhā līng gī gī jīni tā lū shī nā sī kua gā rā tār mū. Shī gā wā kī shīm tsōp tā lā chī ngā kī gā rū chīmbū shī tā wā kī rizu sō jīng gā wā kī shīm tsōp tī ngā nī nū gā chī tā yāng tā māyīn bā gā tā tā mū nī tāng lā sī kua gā khuā Chimtsukuna chukku, dina jakubkuwa, liganglaa chukwa kaadu jirtumu, tumu tukhi chimbu shindonsu da chigi dina, ta lushin kirkiwa, yang shirjiri. Ta shirjiri tawana dhari, shirjiri gara dhari. Kaabtaya rikhtya chantargi jini da chigi dina, hunchil, ta nishukku jakub tawana, chichukku tukhi hachang chinari. Chichukku tukhi chiju mazungu, chimtsukku pechindi lawa, ta kargung tepsung dhari. Ta ta tamchiku chigi dina, kirki kaabtaya ta machi rangliki sorun dakhchi tari nita chigi dina, ma tamchiku ta kirki zomri kistani kirki samlu chantrita. A yana ke ta nyego ke ke machi aranglik to in wo ke samlu pheji zoli ta chungli ta ne chang la spa datari a tne chimchuk tang ge ta khin jib jina ke ta chi ge ge lim ta manner ka tokhlong chi ge gdib chi a tne rang ge samlu te la te ni sa to chi te ta chi ge nash ko jak chi chim pura ta a ke ja chim bu ke pheji so ma ra ke te jo ne te jin ta chi ge ne ta Zongrinda chigidina, kirgi waka, dina kirgi jatsiga samchira, tukzo chini waka, dungi tang mantana tamuzirira. Reta ta chigidina, шаттигитэн узвинба мартгва гэдэг юм эсэч гэж нэ зомба богорон гэ цоаг нямнда а яна рэнгёк самду шэму тангну тир мажиктэнэ та чэнцхони цэллаасква чэмма чэбэ яна тела та чигэргүнэ техчина цан тунуг гэргэ таваласква тэни гэргэ гёзгэра нэ цамаг динэнэ та самнук сарвара гэргэ та чиг талах сарватэва нэли рэнгэ нэ цама та ок нёртэ чэбу тэтэн тумус кичэрдэнэ я та тэчхэрэнэ та кэг сокурда дар цомрда рисэ чатэр вик чомрда дан цомрда чачизга гачинз гэр
1: ре ре та мэнхни ок цомрка дан чан дэ тирэона ата мэрг жан дан якуб жан гэ цомрк сам шизо дэрбай тумо ина чиг ан дэ манда сар ранг чачи мэсэл бати кнав кэсанг
0: оле та тэр шиг та цомрг шимжигина чуко яна кэг сум дангина чуко тэ ньюрт чиг самдузга шиму зэхтэн гэ сокурда та чазгазина вичо вол таузна вонда ёк йгип шуани зонг чигдина так шигок та үзе аргиним чөөзина чөөтө майн баг гэсө чим чөхөргинина чөхө самдугрина чөхө я чэмпу тарсын ок замлан тангны момадина тар самчисина чөх хачамагни а сокурто зомргита момаг ок та чи якр зэмбар мурги зэмбар тина та шигок там борчин тому та манга самони чанбор магни тумзгэ тенда кэ та ти чөзүн чөнгэдина гэсө ок та чигдина сөжинг цомргинда хшиг кэрге та ржачэм бутар дон тамузгрия. Тэндона ти катэла чигэдэнэ тагзу тару цомргита вэна та дзамлан дэ капшуғы, дирым дэ капшуғы. Яна ока чэнцхун дэ капшуғы та чигэдэнэ та кэрге та цомргина чугы, кэрге цомсулы ксарва кэрге ксарту чину тамузгрия. Тэндона та тэ чигэдэнэ та лу та жапча юнизмдэн гормэка уэкэ тану цомргинда тарини. Та тинана ngarang ta tsundri ta ngarang lund tsundri ta ok tanru tsundri sobti chinu tin nane ok takata chinu chigina loru gachwara gipchwa ga ta tiskup te ga tondum ja ga jik tsomba bo mangad ga chigina ta tsomba bo mangad ga chigina arang ga tsomri te ga tangane ok tsum chinu marasam ga ta chizga dina ta ka te ta chigina ta tondum ja ta tom marna ga ta chiu chotmu ga ok kge chi tonu kge ok tni замчила лас кастамун дэгта чигза ук нагжим мангаз гэта кэрге нэчэ дэнжин гэ кэрге тэму чинчэр сонгэ дэгта чигза накапта гэ ерихин нуг нагжин гэ хийн бат сама гэта дондум чаг лади дондум чаг жига дели тэни та тест арта та чигза на та сама гэ ок сонгэр гэ тахсар чум ми сонгэ лама шин тэму зэрму
1: ажи
0: тэн данта та чангут нарын гэ тацла та мэнда та нарын гэ тэгэ самгэ тэм буюу та ук капта гэ сум тамчгу та чигза на та дондум чаг кэрге хачинда ти огни кэрэг цумчин матгаа кэкатэг зомба поргита рэнгэ цумр анитэ дина чхо цумрти ар гайта ок ти токсгэнг кэрэг самчита самта мара самгэ кэн дина чини самчи юнини тина та сама кэкатэг донуя кэрэг самчида тати кэчин дитэп гани самлуг таня донуя кэчин дит чэг хсэмни кэн дина та кэкатэг зомба по мангата чэг дина та донуя шигну жигни талу чапчыз гэжгэнэ рэнгэра лу ярав жай талу чизэр гонэрэ чэчэ сонэра нямтэ чигэдэнэ та кэгэра та рэмбав жин тэок зомрэ гэсэ кунтэ хсарцэм гэ тинэнэ хөтэнэ зму хөтэнэ та чигэдэнэ та кэгэ шава жан бали гу та шимжигсэ кэнэнди а яна та чигэ зопчэсэ кэнэн тэли да тэнта нё мангаз гэ каптэ гэ читэра зомба по мангаз гэ кэгэ лу яра чэ сонэра та кэгэ ок зомрэ сам чи мангаз пэчи мену кэнэдэнэ та кэгэ цонути марган утга цонрга маргандри тина гонча чызга цонрца тумук замчи курдык тамдагды нат тондып жага кичин ми тондык та менда тун а то нарын та тарна чын шекем экер нарын гинт сулчи куры та на ти дан сгулна ти ок туму самчы тун та чыгыр на катта гы та ок катык чын гы тумба цыматри ну яра же та лу жепчен атчы та хара та чынчыгын педжи суңы да ти капты тондо мома тик сомба по шигерин гэ сомбы ганыгына монте тестамин ок кэ та чымчым чымун жердик суна мирич мун педжи суна та ти тар да тарын гэ ок сомбы та самчи ок сомбы гутун мун нотом да это то чу вард не так мангат чата час мун так мрэдина та ти суна та кчу мун жер чунли та дону жаг хичин тенну мартта да кэ сомбы те гатан марасам гэ да кэрэдина та та тарып сомбы жэ кулун дерчи гэ кэрген пэжи ок чэмпун жон тукумену тэпэши тукумену гэ жэчэн соуз гэрэй. 딘토네타 치그리나 그 워크 좀 마지 치그리나 다 치그리 쇼노드리 그게 소징 그 송주나 치고다 원칙 그다 로지 땅 그 송주 잠치 망아지고노 어 털까다 망쳐 가는데 나 그다

0: 창자 지당가인이 나시인나 쿄틱다리 숨님 인저거 납정 커터 이텔라 세무르잡던 이 스탠드오브 그 칼로콘 코너가 왜 그런가 나르타 산코르도 처로 가가스 체크 하이르카 화르타베 르르난도 오케레야 삼체크 점센트무리 르르다르몽게스 고그제지 점센트무즈렌 빙센가몽게스 수니트 자르다니감 툰고노 테니 어케드 빕축다 탐체크 땅아 롭수 잡루 그 땅니 마용 땅카이네나 데스키즈 마용게제지 점센트무즈리 Тайна тому тинго на нам как тинго тома. Цик якер как гызе индун саз. Сумара ва цай нэг зэнд кэрвэн гук саз. Юсау кэри дидите. Хуман до чага шака ини нартан лайран даг луран дэм кап чукгок. Лэг нор вэн дави юнд нэр ян кап чукгок. Тистан резе дидем цэн тамури. Тайн ка ини на тэрон ни цик цава чанз хюг чиги. Хара ба чанз хэп чиги. Халун чалун хук чэрвэн. Come on after the jab cherry, wood kawa jambu, ku kuwa jambu, lakum tanga jambu. Cheke sangam tunka inina, kuna racha tatangong koryum disazindi, nana marcher samsam kum topjit yasazindi, stanur luxum gatorka mansazin, rjachi sazindi, rjantagran sazindi, yuna, oh yeah, kiwa ngamba tamchit pungi, yakwa tamchit, ndumduk cherry, kiachu yakwa the kalam kati and rojit. Кто у нанга ёрнян инди, хёнкер нанга тильнян инди, вакер хука дума инди, зиди тем центамури. Та ян таго зиди те, вивчук там чета лупта вшигндык черонги, дылм яху зыгав чуд царгип. Так за цанган джинцин зэджу, дэчи зэджу инг, нима вжинта шарун кону, рта вжинта цион кону, канцук вжинта таюн кону, нима вжи каркача шарсе инди, мабтунга рому мбарсе инди, зэджи джинцин тамузри. Рэддана, джинцин та майо тана, ни тэран шчунан зэгэзэ цаггу тукэ, шчан ахтарказ хангу тукэ та, насавум нангузэ тукэ, засавум чукузэ тукэ, канре дидите, Тэрэн орка чумуз якого диди, татумуз эджэз тарчэрунуи. Дэнэн ахчик низэк чуз якого диди таго диди тэ. Тэмартук бачанг ка заджу, дэвконжу, хцууз рэддана. Заджи хада, мзаджи, миннига каказ. Хе гог мартук бачанг каржэб тагтагав тиндук чэрун, мэрэгнда влап цунтангна. Сомшэн чукэртани, вшэрэвка гнини. Мжигсаг нэнда, мжигсаг вжук мангаду юсавуртанган дарджига чизэ джиту. Тэрэн, тавжин чоккар шахин обджапады гэтан, амдалама чурчун ngонжугзу вжиги. Чур тачун гнига цадир, ну нагри гэтан, ямжуг джига кача ганьян дзиди. Томугу гэргэ цэдэрзэн, хама ngу царчит, хачага иян арчит. Вэбчук сэмдук джига, татунга там джига, томуре мэйя, зацан джинтэнджи еджу. Ди татунга нани яна мана, Чеке санга вырв царкит, неке санга харв вому, цамаат мывзанни, мэнджигни лорджи тамчит. Ой, а все цуга, чабжахта яндук черва, титани гордук мордугри ацугу таконуты. Нюхчитан низ мари, вудкавачан, кукунгачан санга, тондаг зрезэчит. Тэрах цову нанга ярняй, фянкар нанга тильняй, вэкар хуках думай черва. Тэ цитук лотава, чикшанна янзэджи джимцан тамури. तो सूतानी चुनान जग चाने न क्या अख्तार का हान यन नसाव नाने न जासाव चुगने यन चेची फिरंदंग जाप का यन यन न चंग अख्तार तंग न न यंग अर्जिक तंग न दाज यन न ठंग दान ओया तग लुप सूज इतागो दीदीते समकर के चिगा तग न्यमोज योन मारे न चरपा कर माना जिम्बोज योन मारे नरमा कुछ को माजा दान समुच्चन चुक तानी शर्व करनी नहीं तो मुगर्चन क्या योना नीचे चेगा तग नासा ओम नान जुरी जासा ओम ठुक जुरी गों तग जज़ा जी जम्सन तमुयन तीव्रचन चुक तानी शर्व करनी नहीं चेचा चंमी रातं Там не мазык, лучун-чун, там чек, чезрези танкайны енна. Та аш чек, мыргага, хваш чек, гага, харик, мырчек, сырик, чек, самдык черой. Татунга нанин гонкордык черой, барлабка варни сымжугдык черой. Джамадан гырын санчет, ендогманда гасар марджан ендык черой. Харка шогда тукыз ендык черой, сарка шогда вагыз ендык черой. Чечага ngomi шакайны енна. 어야 산오리 따지아글라다 주게 영노리 조물 가란지 잠랑 그런 산지스 예크 요거다는 사업션 쪽거다니 셔럽거니니 합상가 우차가 마상가 우모차가 동문단다 예문인세지 점선 동물이 우차가 우카와 장보 꾸꾸와 장보 렁청아 장보 상아 총카 있는 옛날 쇼직다리 솜념지 인자가 납장 컸다르지 단도 위칼로 강한 거는 나가와 향도 나르다 따사치 포르도 체로이 너도 예제도 같은 러금 토인지 같은 토가 자연 대지 점점 도무들은 타르타키 델코
1: 야레고 다테낙제 고만종식 뭐 다스파르탐가 파산데 다테랑 골고만 바카스 아 타립콘 쿠파이치기니 송홍보가 예라가 요언라 알라브랑 프라시치로 아 단다타가 탐지급 샤차장게니 다직자장거스타 탐질 알랑샵게 예라가 타이달리 샤시타마마 가자나게 달리지가 탄츠 다리 거찬선 가자나 근기 달리 고스리가 알라훈 로난 본보 달리지게 테랑 다 카렌단 락시비오크 다소렌단다 비징요크 테이나 카리제네나 탄츠 만돈젠 바거스탐다 쿠제니 츠츠기 간단데르 제니 벤사나 마르타 카리스타마 마비식조노 마인스무 추양고르나 조노 카레제나 다자선 드그팅거시고니 지 쇼제코카 아 따따이나 강레제네 나커게치 오르 홈드 홈 타크슴 제르지조 나커게치 호르브 즈커스탐타 코디브샤나르치 홈드 즈커스탐탄 라디샤나르치 홍인 즈커스탐타 코그니브샤나리 치 호르브 즈커스타마냐나 칸카론다가 셈네냐나르치 홈드 즈커스타마냐나 나르탈론다 즈스탈리냐나르치 홍인 즈커스타마냐나 칼랑안다즈 가덩이냐나리 테나 커게치 호르브 즈커스탐다 치모데너르제네나 아구탄커카나팡챤탄카너르제네나 파르카파르카쳔토에너르 가바르궁아마타카얀즈니요나르트크롱트크테가농가마르치티브샨즈니요나리 Птихомдан закартамшана талгыргымыгы сушан тыгаштамдаз яннарында парка парка чыгмайыннары шыгыны тыгама тыкаянзын яннары тыгын тара марчык җифшензын яннары Птихомдан закартамшана шапырын гомергән батындаз яннары коркори далим бабгонер зырзыри дали тагонер гыргыри дали тагонер гонгонга дали мегонери тайна кергәчтә хор бутган зомчык яннары зомчык отакан яннары яна яна терне сарака партыгын җыгыз дали адорара моңоч зыг дали чана базу асаназ умтыгыназ җифшана Tātāndā kōkō nā huā yō nā rī, nāngāni kō nā shiam yō nā rī, chimchōngmā kō nā ndāng yō nā rī, tūnchēmbō kō nā pshil yō nā rī, wāi tāndīr tāngāni zir jirī, kārgī sāngā dāli tūnchēmbō kō nā tab yō nā rī, tāndī mō gāstāng nā zir, chī hōr mō hōm tōng hōm tāk sīm zē kō nō kārā wē rā ndā ndī kārā wō nā rī, pichir sāngā dāli chō zā sāng zē kō nō ndā, rāmo shiā nā tāng hārū sāngā dāli cē cikā zā sāng zē kō nō, kō kā cikā chā yā zē kō, cē cikā tō yā zē kō nō ndā, chō chēn chīn hā mā zē kā sāngā dāli jī gī, tā mē pāg lāngā cāyā dāli, chō shā mō chā kī dāli jī gī, o yā tā kāng rē zē nā yī nā, plā lōng kī chāmbō lōng shī dāli, chō shīg mō lōng tam zī gī dāli, khari yob jī kā mō tā yī dāli, tīk sīm kōr jī kār sī yī dāli jī gī, o yā tā ngō mā pshā nā chō rī arar mā zī jāng yī, chō yā sīm jām sō rā zī jī dāli jī gī, chō tā sīm arar gīn tāpā jān zī kā bīn zī yī zī, chō nīr gīn qamā rā jān zī kā khun zī yī zī dāli jī gī, o yā chō ndī lā kā nī rī arar mā zī jāng yī, chō yā sīm jām sō rā zī jī dāli jī gī, kā zā cāng zī rī, dī mō zī zī rī, o yā tā chē nā sō dāli kāng rī zī nā yī nā tā kā chū sō bī gī nā yī nā zī rī. Tānyā lāpshī tīgā ngōmā pshāna ālū kāndēlū kōrī dālī, pāngdū kā kāmchī kōrī dālī bjīgī, ōyā tānyā gā kāngī gā dālī, nāngā kāng tāni dālī, fshāwā ngāmbā, chū pātāk chīn, fshārdū shēmbā lāk chīt, yōngīn shikhar tōchī kā tāngā, tā kāng gā māngā zgā lāgō nārī, pshī mōsān rāzgān tsō nā zir jirī, ōyā tā ngōmā pshāna kāksar ngōksar chēnā aksarī dālī, karkar kōmbā chēnā rāngām dālī dālī bjīgī, tā chūrjā mārshā gā ngōrjā gā gā gā zir dālī, yīb chā mōgā mārdam gā gām chōng dāmī dālī, Tandi la kani kang rezi na, anyi ga kang iga dali ko, nanga kang tani dali, sasasa kang iga dali, nyan san rong kang iga dali vijigi, ar nga bi kaji iga dali, to mi giam tsu ftang luga dali vijigi, oyan di la kani yang xiao ngamba lao ka, xio pashtak jin lao ka, ndazu trang mo xiana, ki kong a jin, laga chung a jin, xiam tang nyang ji sim na yo ni, cha tang o car dong na yo ni, ki kong a jin, laga chung a jin, zi ka fsha jiga li sim zi ari tari, ti chu ho sim zo na zi ngan dang zi jo bra, fshan kar tang a hong a tig zi tanda tari, Ti ara san chi nirchi po san razan tson na zir jiri, oya ta ngoma pshana kang rizi nan jion jion nigin jor gui dali, ik sami ngar gui dali vjigi, oya ta sasasa kang dali, nya san rong kang dali vjigi, ta karchil ha saha ili dali, kan tan ha na nyem jili dali, yamu za che kang ili dali vjigi, ndir tang ni zir jiri, fsha ngan pa, shio pa tak chin, yang che na son chin chin ha ma gu kang rizi na chori arar bu nar zi chang e cho, yasam jam tson nar zi chino da, ton zo la tong gono. Ti hara san chin qazam kunda kyarga dung dung dalib jigi urjit zekono ngoma shana cho shechig loma zokomo cho nang chigin diwa zokomo cho tarara cha kirtala zokomo cho ji cha cha cha ka kamo zokomo kantro ina cha ka vanam gung go jignari taxon tro ina hama la nari la urjin dar kan dang jigu ga ndai na kar ge kang re na rang rang gsmo dali urjin da zu sema o ya ding da mo ri jigna ina da sma dali tam bi la chi an ten gung jig ten ga ma chi an ten ga ka ka sta chma an ten ga chi ge mal gung ga ta ni shana da mam ten ga man ri ka
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 샵츠 알아래레
1: 젠 게겐 바진 라래레
0: 넌 허리 튼튼 알아래레
1: 족보 천서서 제초 나초시 비가 틀렌진저 조기 튼진저 참퍼시니 알아가 간다데저 젠저러워 가서셔
2: Яна чөнг чижг сөдина дарта чөдэрнг залхбининг на чөнг шипир гацл татун линцэн дэг цамба дэнпу чөгэ дэнжэрнг наашиг жуэл. Рэ чөгэ дэнжэрг цамба чөнгэндэ инжина жубо чөнг чөнг цөг галанг гэн жуэн тэнг омсаг штагба чөнг чөнг зэгрэла. Жубо чөнг чөнг цэ линцэн татун гэ шгэлэм жэлэ дадангэ рэнг лэнг гэн жуэн тэнг омна чхуны мэцэг ян дэшуга аргакэн. Яна дэшугна ланчэ гэн жуэн тэнг юэкэн гэ жубо чонг чонг цэр рэнг рэнг бжалэнг юэн гэ замчэ юэ на ян нэ чу на чонг шибэр гацэ лэнцэн дэг зумдэг цо чонг хэкэр юэн на чонг нэрэ. Нэ цэ жубо чонг чонг цэ хэкэр юэн нэ гэ замчэ дэг чуэнэ дамсэ юэ бэ гэ нэ лэнцэн татэн гэш гарсэ жубо чонг чонг нам гэ нэлэма гэ жэг Я жоба чөнгчөнгцө. Гүнэ ачиг өөрчл шисэн баатар. Дэрэнг жоги тэгэнжэрг цамба чөнгөндэг нэнга. Цөмхөн өөрчгэл лунчэнг лэнцүг нэнгэ янг чэд жоба чөнгчөнгцө. Дамси ийдэ дэнгэ лобшэг гонсэнг лэхчээсэ гэдэгш юнуг. Галэйн дунгому инжина лобжи зима чөнгчөнг. Галэму яггэв лэнг лэйн. Ngay зумрэ лоб чөнгсэрг нэ лэйн дэнзэ дэнгэ. Я тэна жоба чөнгчөнгцэ дэнгзэ жавна. Dēshāng āchī gā chēt ngāyā zōngrā lōb chōng sēr gō nō gā gālēng dā gōdhik shētān chēshī gīnjirīl. Rē, tā chūpa chōng chōng mga zī gā hījirīl. Ngā chī mā chī gāngō chī tūmā gā lōbrā gā āngī sā tā lōbrā gā ar gōntam jamsā. Yāng nā lōbrā gā gōtam tī gōmbā bī dā tāngī. Rungi xiamtungi gergenja, kyangniwi lopchuk chungchung tsotang nyamta, malu chikirungi lopchunga tsuaandi, ata lopchunga tsuaaga rambandi, jikzugudatangi, lopchuk chungchung mngazi, ata lomchunga argontamdi gombahpoguga. Rē, tā lōpchūk tētāk tsōnyōng jīna, fshirā kōrī fshirtīngzgī jīna, rāng fshirtīng jānāng tōna ngōm tsārvī, shtūshchī dāmbī. Yāng nā, tā nāmi nārā, sēmni jatam mēpāg, rāng lōpchūng tsōa māngāzgī yōchirīla. Tīma tsak, ngā tsī mā sāy nārā, Rung lopchung lopchata, maim lopchata, vizhal masak. Tishchenga terunga joki tingjirga zamba chungundag nangayang, achiga cheta lorijima chungchung lamu yaka langnoga layang, ngaya zungra lopchung sirgo noga glayangda kodikshiyal. Jubo chungchung si chanayang, rungi nami nara vizhal marungwa, yangna vizhal masipaga maim lopchata iri yochiril. Nga tsu tsangmaa ge nyamge ngaya zongra lopchungsir gono ge leongda tang nyamde rung ge lori tsuhandila shetan tangshigshia.

0: Кекэн гэ дэрэмдэ тондогна ба суглыг зга кэргэдэ ашиг. Дарзан го рэнгэ утгэ кэргэдэ кори сунчэб гэ дэрэмдэ тонда мар кори гжэрм. Дан кори тагэ инжина тунсэ тарсэ бэ гэ ингэ тондогна а та суглыг кэргэ на на кэргэ зэг чиз гэ шанара читэр гятэнга цалидали. Дазул инжина дита титсэ кэрэн кэ чэмэз гэ сагэ. Дэс читэг нэр жихэ махина та очи. Та чэм мэчи гас. Очи нэ дукэндэ та мэтэ та хобжун згра кэргэдэ ашиг. Тагэ инжина ди ржинзэн зга аргаз гэ ичэ удук та нэр Tasim cha mustan garewa in gortaris tan garawa in jikna cha kidelak
1: re ta kone in jana danshik pa nda nyegi yergni ga kashin garang jin korni ka asa gi jige um ta kis gadali ganga mamaz gi psha ta tena na bal han jige yo gapsiz gi naro ti chone in jana ta danshik um ta gi shesig pa kherb dorji in de ndar jik shandam gergin nam ba ga karma na ro Аргатан тан чон сэмни авгал аргатан тан чон сэмгал тэ аргатан тан чон сэмгэ ни аргатан тан чон абзэбзэбзэ аргатан тан чон абзэгни агал динэн чи тобека тэн аргатан тан чон абзэбзэбзэ тэн чи амабека тэн аргатан тан чон сэмни авгал ланжи чи жигтэ тобкэр аргатан тан чон абзэтгэ ни рэл Rendi Tony in Jana Shandam Girgin Nambag, Dansi Antag Sini Ba, Serangla Karma Nangro. Argatang Tangchung Wa Nyitig Abgyal, Argatang Tangchung Samadana Nga, Argatang Tangchung Abjajat, Argatang Tangchung Abjasamag, Argatang Tangchung Abjasamag. Tinang Chi Tobe Kaatang Argatang Tangchung Abjajat, Tang Chi Amabe Kaatang Argatang Tangchung Abnyitig Abgyal Alangji Kien Jigati Tobkar, Argatang Tangchung Abjasig Abgyal Aril. Я сам и гавса на ру.
2: Амаң чун цови, яңашнян ли шоуви, аллан гав дейму. Амаң че луотан арихбали долви, гари сэн цар.
3: Амаң че пануру ванзулта дэнби, гава джоба. Чун чин дэрин зиргин джаби, сэбин цар хэг. Чун чин дэра.
4: Zarsi dambi nyankan tukuramba tena kooni nga chi lan chikta sapa gapo thakmi oche tanghui dan xin jantar shkaba nga bi kaga nyakha wandi nyamgui ronyong zhigna tena shunni namba sugu shtekukka lawa parwa jaga langbi chamala gi mala dorji chakse ni amangla shikla san rukshu.

0: Кейбгей нэгна хсунгэв дэрцэ кэлэйо.
1: Хсунгэв дэрцэ лховри гэлэнгла чабьё.
0: Лховри гэлэнгна кейбгей хтамларийо.
1: Кейбгей хтамжи мэцэй ламтунгнэнгэйо.
2: Хосу кейбгей хсэлэнг.

0: Я Вы? А куга? Вы? А куга топо?
1: Куга?
0: Чуть ли не дастыгцы гэдэг машаг я? Капырга дастыгцы гэдэг машаг. Да не сауз макуг я? А куга? Ritopanambaju, Kapat and the Tanayo, Dartra the Shasa, Dartra the Tigre of Tambu in Sa, what and the Mesa, the Motor Kapatan, Hachanga Kachembur, Chulun, David and Kagzambandina, Topo Mangashing Matavno Gengur, Yam Dartra the Masani, Kapat and the Gishi Dartra of Tambu and Sandamoni Kapatana, which you did send the Twelve in Martome, Jenga, Linsen Ashikonu Kaptoni of Dartra the Tigre of Tambu in Sa, the Mosni Kapatan, the Hachanga Kachemburella. Я динак чи тупот гах чик капр на нели. Я тупочу де мой на. Вэй? Вэй, тупочу де мой на.